0: слушаешь.
1: Сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя, и был ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето. Запомни его, оно было последним. Как материки, мы будем столь незначительны, только голос в тишине, твой

ты слушаешь

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
5: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
6: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
7: Как совместить отличные оценки в школе и счастливые глаза ребенка? В студии Kiwi знают формулу. Занятия английским для детей от 6 лет, игровая методика, 2 смены на выбор, а также занятия по выходным. В Kiwi подстроиться под любой график. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80 или в директ Instagram Kiwi English Studio.
6: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.

0: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
1: Доброе утро, страна! Ну что, на часах ровно 7 часов 15 минут, а это значит, что в эфире Лидер FM, и это наше бодрое утреннее шоу. Ну, обо всем успеем поговорить сегодня, и о праздниках, и гороскоп не забудем, даже пообсуждаем самые смешные истории со всей планеты. Доброе утро, просыпаемся!

0: Доброе утро, друзья! Ну что, 27 августа у нас уже на календаре. День российского кино отмечается сегодня. Ну вот праздник был учрежден в 1980 году как День советского кино, а после распада СССР получил свое нынешнее название. Ну, дата приурочена к подписанию в 1919 году Советом народных комиссаров декрета о национальном киноотделе. И вот на протяжении десятилетий отечественное кино развивалось как государственная культурная отрасль. Но сегодня День российского кино — это профессиональный праздник режиссеров, актеров, сценаристов, операторов, продюсеров, очень всех тех, кто занят в киноиндустрии. Ну, в России в нынешнее время существует около 40 киностудий, в которых производится более 100 фильмов в год, и вот государство ежегодно выделяет миллиарды рублей на поддержку отечественного кинематографа. Ну, вчера отмечался Международный день актера, сегодня подхватывает День российского кино, конечно, праздники взаимосвязаны. Поздравляю всех-всех причастных.
1: Наша музыка.

Всем большой привет! Ну что, 27 августа у нас все так же на календаре. Международный день игры камень, ножницы, бумага отмечается сегодня. Ну вот точно неизвестно, кто придумал этот относительно новый праздник, но у самой игры имеются древние корни. В камень, ножницы, бумага играли еще в Китае в 3 веке до нашей эры. Ну, суть игры в большинстве стран, конечно, одинаковая. Игроки сжимают руки в кулаки и одновременно выбрасывают комбинацию из пальцев. Значит, сжатый кулак означает камень, два пальца – ножницы, ладонь – бумагу. Ну, ножницы, соответственно, режут бумагу, но разбиваются о камень. Бумага может обернуть камень. Ну, правила очень простые, тут нужно просто разобраться. Ну, сегодня существует Международная ассоциация по игре в камень, ножницы, бумага и проводятся официальные соревнования. Ну, знаете, это как в детстве, когда ты решаешь какие-то серьезные вопросы этой игрой. Ну, кто моет посуду? Стоите с сестрой на кухне и соревнуетесь между собой. Я всегда выбирала камень. Камень очень часто побеждал.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
3: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
2: 2 буткемп-зоны,
3: арены для захватывающих турниров и трансляций,
2: бильярд
3: и единственные автосимуляторы в Лиде,
2: виртуальная реальность,
3: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
2: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
3: Connect. Твой киберклуб на максималках.
4: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
5: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
6: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
7: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
6: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.

0: крапивы, лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в насенье покупай!
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
2: улица Крупской 80.
3: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
4: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
5: Реклама на Лидер ФМ. 54 70 75.
6: Никому не скажу.

0: «Гороскоп» представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «ЗОВ».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «ЗОВ». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Доброе утро, друзья! Ну что, Вселенная всегда подает нам знаки, главное – уметь их расслышать. Вот он, наш традиционный гороскоп. Овны, уверенность сегодня поможет преодолеть любые сомнения. Тельцы, вас ждет момент триумфа, не упустите его. Близнецы, день подходит для ярких идей и нестандартных решений. Раки, творческий подход принесет неожиданный успех. Львы, финансовая удача возможна, если действовать обдуманно. Девы, мелкие усилия сложатся в большой результат. Весы, время сказать «да» тому, что давно откладывали. Скорпионы, секрет успеха в умении дождаться самого подходящего момента. Стрельцы, приключения уже рядом, сделайте шаг навстречу. Козероги, надежный союзник окажется рядом в нужный час. Водолеи, сегодня вы способны вдохновить других на перемены. Рыбы, спокойствие станет вашей силой в непростой ситуации. Прекрасного всем дня!

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29
1: 582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: Переходим к погоде. Ну что, друзья, и без прогноза уже можно сказать, что осень у нас на подходе. Ну, стоит утепляться и готовиться, конечно же, встречать самую романтичную пару года. Ну а сегодня Белгидромет сообщает, что ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный, порывы от 2 до 6. Столбики термометров поднимутся до 21 градуса.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Всем большой привет! Ну что, Международный день бокса отмечается сегодня. Вот праздник впервые отметили в 2018 году, и изначально эта дата международного события совпадала с Российским национальным днем бокса 22 августа. Но уже через несколько лет его перенесли на 27-й. И вот в этот день, в 1974 году, и прошел первый чемпионат мира по боксу. Сегодня, конечно, в Международный день бокса на разных уголках Земли встречаются профессионалы и любители, проходят тренировки, показательные поединки, турниры, мастер-классы для детей и подростков. Все-все-все, что есть на свете. Ну вот, также сегодня отмечается День любителей бананов. 27 августа у нас празднуется такой праздник. Согласно статистике, ежегодно каждый человек на планете съедает около 15 килограмм. Это то есть 100 штук этих фруктов в год. Представляете, мы даже не задумываемся. Ну вот, праздников сегодня немало, так что выбирайте свой и обязательно празднуйте.
1: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем большой привет! Ну, привет всем опаздывающим! Точно-то кто-то сегодня опаздывает. Ну, успевайте, пятница уже совсем скоро. Ну, а там уже и выходные, можно будет никуда не торопиться и размеренно наслаждаться своим кофе за завтраком. Ну, у нас новый музыкальный час, встречаем. Бриллиант прозвучит в этом часе. Life It All. Горячий хит Chain. Сиять предлагает нам горячий хит. Ну, а как же мы можем отказать в этот четверг? Сияем, мои дорогие.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Анастасия Коронила. Лидский погранотряд отметил 29 лет со дня образования. По этому случаю в клубе воинской части прошло торжественное собрание. За образцовое выполнение воинского долга отличившиеся военнослужащие были отмечены наградами, нагрудными знаками, почетными грамотами и благодарностями. В праздничной обстановке в ряды офицерского собрания приняты офицеры-выпускники этого года. Молодые лейтенанты принесли клятву на верность родине и традициям пограничной службы. Завершилось мероприятие праздничным концертом. В регионе зарегистрированы первые случаи отравления грибами. Так, 20 августа в Лидский зональный центр гигиены и эпидемиологии поступили экстренные извещения из Центральной районной больницы о поступивших пациентах с характерными симптомами. Пострадали трое мужчин, которые не являются гражданами Беларуси, но проживают и работают в Лиде. Мирский замок снова готов удивлять. Буквально через считанные дни культурный туристический объект Беларуси официально откроет новую главу своей истории. Весной 2024 года здесь стартовал второй этап масштабной реставрации, и спустя века регулярный итальянский сад возвращает свой исторический облик. На площади почти в 6 гектаров продумали все – от вечерней иллюминации до удобных зон отдыха. Уже в сентябре обновленный ландшафтный шедевр примет первых посетителей. С 1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения России. Он закрепляет требования к использованию мобильных телефонов во время учебных занятий. При этом соответствующие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. На занятиях ребятам запрещено использовать телефоны, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также других экстренных ситуаций.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Столбики термометров поднимутся до +21. Ветер восточный 2-5 метров в секунду.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенко».

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
1: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
0: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
1: Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на golddream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44.

0: Минск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Маширова 6.
1: Улица Крупской, 80. Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Лидер ФМ. С нами утро будет добрым. 94.3 FM.
1: Отлично, всем настроение, доброе утро. Ну что, друзья, первый в мире плавучий город откроют через 4 года. Ну, представьте, вы просыпаетесь, за окном бескрайний океан, а под ногами не земля, а палуба длиной 1,5 километра. Так вот, через 4 года это станет реальностью. Проект Freedom Ship, ну, в переводе, кстати, корабль свободы. Вот проект первого в мире плавучего города наконец-то обрел конкретные сроки. Ну вот, главное, судно-город поражает, конечно, воображение своими масштабами. Длина около 1,5 километров. Это в 5 раз длиннее самого большого круизного лайнера. Вместимость до 80 тысяч жителей, как небольшой город. Ну, стоимость символическая, 16 миллионов долларов. Но это не просто гигантский корабль, это полноценный город со всей инфраструктурой. Банки, офисы, школы и детские сады, рестораны, кинотеатры и стадион на 15 тысяч зрителей. Так что океан, солнце и бесконечный горизонт. Подходит, покупаем, хочется сказать. Ну, работать плавучий город будет на ядерной энергии. Это обеспечит автономность на долгие годы без доп. Заправки. Маршрут амбициозен. Значит, Freedom Ship будет курсировать по нейтральным водам, совершать полный кругосветный оборот каждые 3 года. То есть жители смогут увидеть весь мир, не покидая собственного дома. Добраться до города можно будет только воздушным транспортом, катером или водным, вот, например, или вертолетом. Но скучно точно не будет. Ну, честно, идея, конечно, звучит заманчиво. Но просыпаться каждый день в новой точке планеты, не меняя квартиру, не собирая чемоданы, все свое всегда с собой. И океан, как говорится, под боком. Остается только дожидаться 2029 года, вот по актуальным планам, и готовить чемоданы. Ну, вернее, не готовить, на Freedom Ship они не понадобятся.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

утро. Ну что же, в эфире «Бодрое утро» и Анна Белявцева. Ну, если вы еще не проснулись, сейчас точно проснетесь, потому что в Санкт-Петербурге случилось нечто, во что пока тяжело поверить. Роботы объявили войну курьерам. Ну вот, появилось видео, которое разлетелось уже по сети. Вот представьте, питерский курьер на электровелосипеде спешит доставить ваш заказ. И вот вдруг на его пути на машине не машина, не пешеход, а вот целый отряд роботов-доставщиков. Маленькие железные коробочки на колесиках, которые обычно очень мило на видео катятся по тротуарам, и вот вдруг они выстроились большой стеной. И вот буквально преградили, конечно, путь человеку, как будто собрались на совещание и решили, что сегодня парень не пройдет. Ну, конечно, авторы видео с иронией отметили, что роверы не хотели пропускать конкурента на работу, и вот, знаете, конечно, парню понадобилось время, чтобы выехать-то. Роботы, он крутил руль, сдавал назад, но роботы стояли и окружали его по кругу. В итоге, конечно, вырваться удалось, но с трудом, хочется сказать. И, честно говоря, похоже это было на тестирование искусственного интеллекта на солидарность. Ну, представьте, завтра они могут потребовать зарплату в виде заряженных аккумуляторов и отдельный офис с розетками. Так что держите руль крепче и не забывайте улыбаться роботам. Вдруг они запоминают лица.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
3: Компания «Пинсдрев» снимет в аренду помещение от 500 до 1200 метров для розничной торговли.
4: Смачная вечера, с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
5: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
6: «Пинскдрев». Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинскдрев» — это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинскдрев» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
3: Улица Крупской, 80.

0: Ангости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-06-00. Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

знаешь, с этим было туго. Ты довозил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер восточный, порывы от 2 до 6. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 21.

Прекрасного всем дня. Приветствую я вас. Ну что, Лис возомнил себя футболистом, но запутался в сетке футбольных ворот. Ну, началось с того, что в Англии вот тот самый Лис решил стать футболистом. И вот стал часто приходить на футбольное поле и находиться возле ворот, и даже носом подкручивать мяч. Ну, поначалу, конечно, было не до шуток. Любопытное животное, которое исследовало футбольное поле, оказалось их пленником. Он запутался в сетке. Ну, конечно, сообщили спасательную организацию.

организацию, и спасатели сумели аккуратно разрезать сетку и освободить того самого лиса. Ну, сразу на волю, конечно же, не отпустили. Пока он находился в воротах, конечно, успел повредить лапы и немножко захромал. Ну, вот футбольная карьера закончилась не триумфом, а немножко поездкой к ветеринару. Ну, а всех, конечно, владельцев футбольных ворот попросили убрать сетки, и когда ворота не используются.

0: самбо.
1: Партнер золотого хита – кофейня Happy K.
2: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека. Оттуда, где утро всегда звучит как праздник. Где музыка просыпается раньше людей. Теперь в нашем городе есть место, где утро начинается по-латиноамерикански. Кирова, 10. Ждем тебя. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
3: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Встречаем новый музыкальный час. Sweet Summer Nights прозвучит в этом музыкальном. Любовная история от Акмаль. California Nights. Ну а прямо по курсу первый розыгрыш подарков. Отличного дня.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте! С новостями вас знакомит Анастасия Коронила. По всей стране 27 августа пройдет Республиканский профсоюзный правовой прием граждан. Любой желающий сможет бесплатно получить консультации профсоюзных юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. В Лиде правовые приемы пройдут в отделении Белагропромбанка по адресу Тавлая, 4, с 10 до 12 часов, а также с 12.20 до 14.20 в районной организации профсоюза работников государственных и других учреждений по адресу улица Замковая, 2. Сотрудники Лидского историко-художественного музея создали в доме Валентина Тавлая выставку «Таинственные женщины замков Гродненщины». Она призвана открыть малоизвестные факты о женщинах, которые делили кров и жизнь с сильными мира сего на белорусских землях на протяжении столетий. В центре внимания 13 женских имен, 13 историй, каждая из которых во многом о любви к близким, к своему дому и земле, к родине. Найти репетитора станет проще. С 1 сентября в Беларуси запускается проект «Витрина физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность по обучению детей». Сервис создан для того, чтобы у талантливых педагогов появилось больше возможностей заявить о себе. Также это надежный и простой способ найти нужного специалиста. Родители увидят лишь тех, чья репутация чиста, а квалификация подтверждена. При этом дети получают возможность заниматься с лучшими репетиторами. Футбольный мяч, которым капитан сборной Аргентины Диего Марадона забил один из самых известных голов в истории чемпионатов мира, продали за 3 миллиона 350 тысяч долларов. Мяч с четвертьфинала чемпионата мира 1986 года между сборными Англии и Аргентины ушел с молотка на аукционе в США. Встреча тогда завершилась победой аргентинцев со счетом 2-1, а Марадона оформил дубль. После игры капитан аргентинской сборной сказал, что его первый мяч был забит немного головой Марадоны и немного рукой Бога.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 21. Ветер восточный 2-5 метров в секунду.
2: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
2: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
3: Уважаемые граждане, помните, страхование здоровья и имущества – важная мера финансовой защиты, которая позволяет минимизировать риски непредвиденных расходов в случае травм, утраты или повреждения имущества.
4: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Привет-привет! Ну что, в Лиде 9 часов и уже 15 минут. Начинаем нашу первую на сегодняшний день игру. Сегодня будем разыгрывать скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет». Слушаем какой-то коротенький фрагмент, длится он несколько секунд. Моя соведущая будет вам о чем-то или о ком-то рассказывать. И на номер 9703 нужно будет отправить правильный вариант ответа. Ну что же, слушаем.
2: Это водный сток, который... течет по течению, он течет по одному направлению, и оно не может сворачивать. Например, он плыл вначале вперед, потом плывет назад. Это как речка, но только маленькая.
1: Ну что, пишите 9703.

0: дарим подарки.
1: Ну что, подводим итоги нашего первого состязания. Очень много сообщений я получила. Давайте еще раз переслушаем фрагмент, но уже с тем самым правильным ответом.
2: Это водный сток, который течет по течению. Он течет по одному направлению, и оно не может сворачивать. Например, он плыл вначале вперед, потом плывет назад. Это как речка, но только маленькая. Это ручей.
1: Все верно, это был ручей. Очень долго нам объясняли, но сегодня у нас есть победитель. Радиослушатель, последняя цифра номера 90-77. Эти аплодисменты звучат для вас. Я напоминаю, что сегодня вы выиграли скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Вита Свет». Я вас поздравляю.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15 на Лидер FM.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай. Золотой хит.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: В студии «Киви» абсолютно новое направление – подготовка к школе. Это уникальная возможность научить ребенка слушать взрослого, работать в группе, общаться со сверстниками, управлять эмоциями, выполнять простые задания и доводить дело до конца. Убедить ребенка в том, что школа – это удивительное приключение, и заставить с легкостью просыпаться на занятия по утрам – легко. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80 или в директ инстаграм Kiwi English Studio.

0: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 6. Столбики термометров поднимутся до 21 градуса.

0: Партнер золотого хита – кофейня Happy K.
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
0: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Новости.
1: В эфире Анастасия Коронила. Доброе утро. В Лиде в предстоящую субботу, 29 августа, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Антон Муханюк. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. 5 лет в Лиде реализуются мероприятия государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки». О промежуточных итогах рассказывает врач по медицинской профилактике, заведующий отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии Ольга Эсюкайть.
2: Увеличивается протяженность улиц с твердым покрытием. Обеспечивается дополнительное озеленение и создание внутри городских зон отдыха. Устанавливается новое оборудование на детских, игровых и спортивных площадках. Все вновь вводимые жилые дома в городе адаптированы к потребностям граждан с инвалидностью и физически ослабленных лиц. В прошлом году дополнительно к имеющимся оборудовано 3 велодорожки общей протяженностью более километра. 3 головными предприятиями пищевой промышленности города дополнительно освоено 14 новых видов продукции, обогащенных пищевыми волокнами, без пищевых добавок, соли и сахара. Отмечаются положительные сдвиги в медико-демографических показателях. Так, в 2025 году в сравнении с позапрошлым годом снизилась общая первичная заболеваемость населения города, коэффициент младенческой смертности. Реже стали болеть личинами болезнями органов дыхания. Обращаться за медицинской помощью по поводу травм, отравлений, инфекционных и паразитарных болезней. В то же время отмечается снижение общего коэффициента рождаемости при увеличении почти на 4% общего коэффициента смертности. Наблюдается рост заболеваемости всего населения злокачественными новообразованиями, сахарным диабетом. Практически на уровне позапрошлого года остается первичная заболеваемость болезнями системы кровообращения среди взрослых.
1: Безопасность детей в школах усилят. Уже на входе будут следить, чтобы в учебное заведение не пронесли ни один опасный или запрещенный предмет. Законодательно сотрудникам милиции и сторожевой охране разрешено выборочно досматривать ручную кладь учащихся. Вводится обязательный досмотр не только школьников, но и взрослых посетителей, включая родителей. 26 августа в китайском Тибете проливными дождями размыло берега одного из высокогорных озер. Его воды, увлекая с собой грязь и камни, хлынули в ущелье, где располагается погранпереход из Непала в Китай. В этих местах традиционно немало иностранных туристов. Властям Непала уже известно о гибели 157 человек. Более 500 числятся пропавшими без вести. О гибели 3 человек сообщают из китайского Тибета. 265 пропали без вести.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный 2-6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
6: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
7: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
8: МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: 2026 год – год белорусской женщины. Это время говорить не только о выдающихся личностях, но и о великой силе единства. Такой силой на протяжении вот уже более 3 десятилетий является Белорусский союз женщин – крупнейшая общественная организация, в рядах которой сегодня более 185 тысяч единомышленниц со всех уголков нашей страны. В этом году Совет Республики запустил цифровую платформу «Лицом к истории. Женский путь Беларуси». Историко-просветительский проект реализуется совместно с Институтом истории Национальной академии наук Беларуси и приурочен к году белорусской женщины. Платформа создана для консолидации исторического наследия всех регионов страны. Как пояснила председатель постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Наталья Павлюченко, платформа имеет несколько разделов: средневековье, новое время, новейшее время, женщины Великой Отечественной войны. На старте проект содержит сведения о десятках героинь. Платформа развернута на сайте Совета Республики. Сегодня это информация о различных белорусках. От Ефросинии Полоцкой и княгини Анастасии Слуцкой до ветеранов Великой Отечественной войны, которые проявили себя героическим подвигом, и наших выдающихся современниц. По словам Натальи Павлюченко, проект будет непрерывно наполняться благодаря совместной работе с историками и исследователями. Полномасштабный ресурс станет вкладом, отражающий роль белорусской женщины в процессе развития белорусского общества.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: Лидер FM. Слушай то,

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями с

0: Лидер FM. Реклама.
1: В магазинах на Сенне саженцы голубики и рассада клубники высокоурожайных сортов.
2: Как совместить отличные оценки в школе и счастливые глаза ребенка? В студии Kiwi знают формулу. Занятия английским для детей от 6 лет, игровая методика, 2 смены на выбор, а также занятия по выходным. В Kiwi подстроиться под любой график. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-0280 или в директ Instagram Kiwi English Studio.
3: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
4: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
5: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
6: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Лето», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш Instagram Лидер ФМ 94.3 и голосуйте за свою «Мисс Лето». Победитель получит сертификат на сумму 200 рублей от 7 карат. 7 карат – это не просто украшение, это мир, где каждая деталь дышит красотой, а блеск становится частью вашей истории. Заходите в 7 карат, примеряйте, влюбляйтесь, выгодно покупайте. И носите с удовольствием. Подведение итогов 31 августа. Торопитесь поддержать своих участниц.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: В эфире Анастасия Акаранила. Доброе утро. Личанка хотела заработать в интернете, однако стала жертвой мошенников и лишилась крупной денежной суммы. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
5: В начале июня 41-летняя жительница Лиды решила освоить торговлю криптовалютой. Она начала самостоятельно изучать тему и искать экспертов в тематических сообществах. В одном из таких телеграм-чатов женщина оставила сообщение с просьбой о помощи. На ее призыв откликнулся куратор. В течение полутора месяцев он активно консультировал ее и подсказывал, какие операции совершать на торговой платформе. Однако при попытке вывести заработанные деньги начались проблемы. Сначала женщину попросили перевести средства на сторонний электронный кошелек, после чего ее аккаунт заблокировали. Для разблокировки администрация потребовала внести реальные деньги. Личанка выполнила и это условие, но счет не разблокировали, а под различными предлогами стали требовать новые платежи. Осознав, что столкнулась с обманом и потеряв в общей сложности более 25 тысяч рублей, потерпевшая обратилась в Лидский РОВД. Сейчас оперативники отделения по противодействию киберпреступности устанавливают личность подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в крупном размере. Виновным грозит до 7 лет лишения свободы. Уважаемые граждане, никогда не доверяйте кураторам из мессенджеров и не переводите деньги для разблокировки аккаунтов, так как легальные платформы никогда не требуют плату за вывод средств. Инвестируйте только через официально зарегистрированные биржи и тщательно проверяйте любые предложения о быстром заработке в интернете. На этом у меня все. А еще больше информации найдете на наших страничках с псевдонимом в Телеграм и Инстаграм.
4: Служба занятости организует временные работы по уборке картофеля и яблок. Обращаться следует с паспортом в отдел содействия занятости по адресу: город Лида, улица Советская, 31, в кабинеты номер 1 и 6. Ограничения на посещение лесов действуют в 59 районах Беларуси. Они введены во всех регионах страны, кроме Гродненской области. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте Минлесхоза. Перед походом в лес специалисты рекомендуют узнать актуальную информацию. В городе Кан на севере Франции мужчина въехал на автомобиле в группу пешеходов. Один человек погиб, 10 получили ранения. После трагедии злоумышленник скрылся. Полиция задержала его примерно в 20 километрах от места инцидента. Наезд совершил 26-летний мужчина. Он намеренно въехал в пешеходов на улице напротив железнодорожного вокзала. Начато расследование.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный 2-6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
4: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
5: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд, все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Коронила. Начинаем!
0: Все кино.
1: В сети стал доступен дебютный тизер-трейлер биографической драмы «Мазерати». Главные роли в ней сыграли оскароносцы Аль Пачино и Энтони Хопкинс. Проект расскажет о трех братьях Мазерати, основателях знаменитого итальянского автомобильного бренда, и их попытках выиграть гонку 500 миль Индианаполиса в 1930-х и 40-х годах. В актерском ансамбле также заявлены Микеле Мароне, Джессика Альба, Энди Гарсия и другие. Режиссером выступил Бобби Мореско, снявший «Столкновение», «Ламборгини. Человек-легенда». Релиз «Мазерати» намечен на 4 ноября.
0: Все кино.
1: Кинокомикс Sony и Marvel «Человек-паук. Новый день» взобрался на вторую строчку самых кассовых фильмов в истории североамериканского проката. Всего на счету картины более 858 миллионов долларов. Этой суммы хватило для того, чтобы обойти «Мстители. Финал». Единоличным лидером остается седьмой эпизод «Звездных войн. Пробуждение силы» – 936 миллионов 600 тысяч долларов.
0: Все кино.
1: Стал доступен очередной трейлер блокбастера «Девятая планета». Картина выйдет в прокат 24 сентября. Главную роль исполнил Юра Борисов. Он сыграл автомеханика, которого преследуют воспоминания о загадочной «Девятой планете», базе землян, на которой происходили сражения с чудовищами. Однажды из галлюцинаций в реальную жизнь попадает его возлюбленная, роль которой сыграла Ирина Старшенбаум. За ответами герой отправляется на ту самую планету. Режиссерский пост фильма занял Николай Рыбников. Съемочный процесс проходил в Марокко и Йемене. Бюджет составил 300 миллионов российских рублей.
0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.

тебе понравится. Loca.

0: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
1: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вызывать спасателей. Звонить по телефону 101. Назвать домашний адрес. Рассказать, что случилось. Назвать фамилию и телефон. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
0: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
2: Покупка дорогих брендов со скидками через сомнительные интернет-страницы, и вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупной суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок, заходите только на официальные сайты магазинов.
3: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
4: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
5: Достоверно, оперативно,
6: качественно, с любовью.
5: С Лидской газетой.
6: Поспеши подписаться на любимое издание.
5: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52. По информации

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем большой привет! Ну что же, встречаем новый музыкальный час на Лидер FM. Jonas Blue прозвучит в этом часе. Группа Добро появится с новинкой на счастье.
4: Нам тогда завидовал весь мир.
3: Ольга Серябкина.
5: Начнем все сначала. Придумаем завтра.
0: Ты слушаешь

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидском райисполкоме прошел кадровый день, в ходе которого было рассмотрено 5 кандидатур на ключевые руководящие должности в различных отраслях. Согласовано продление контракта с Александром Матиюком, директором Лидских тепловых сетей. Также рассмотрен вопрос о заключении нового контракта. Александр Гребень продолжит руководить локомотивным депо Лида. Сферы железнодорожного транспорта коснулись и другие кадровые перестановки. Важные решения были приняты и в финансово-экономическом секторе предприятий региона. Изучены кандидатуры на посты главных бухгалтеров. Готовы принять своих учащихся в новом учебном году учреждения среднеспециального образования Лидчины. Ряды их коллективов пополнились молодыми специалистами. 3 выпускницы профильных учебных заведений с сентября будут преподавать в Лидском музыкальном колледже. Девушкам теперь предстоит не только выходить на сцену, но и передавать знания будущим музыкантам. Подробности на нашем сайте lidanews.by. Март проведены контрольно-аналитические мероприятия в отношении порядка 100 объектов, реализующих товары школьного ассортимента. Выдано 26 рекомендаций и 6 предписаний о запрете реализации товаров с истекшими сроками годности. Среди основных выявленных нарушений – несоблюдение обязательного перечня товаров, отсутствие ценников, либо размещение на них недостоверной информации, недостаточное оснащение мест продажи обуви и другие. Власти Кыргызстана прекратили поиски тела последнего из 3 погибших в начале августа альпинистов. Тела 2 были обнаружены 24 августа. Сейчас проводится их опознание. 1 литовский и 2 белорусских альпинистов погибли после восхождения на пик шеститысячник Карумду. Последний раз они вышли на связь 2 августа. После длительных поисков удалось найти погребенные под снегом тела 2 альпинистов.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный 2,6 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до +21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
5: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
6: Улица Крупской, 80.
7: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
8: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дарим подарки.
1: Всем большой привет! Ну что, 12 часов и уже 16 минут. Продолжаем наши игры. Сегодня разыграем сертификат на 2 занятия по подготовке к школе для детей от 5 до 7 лет от студии Киви по адресу город Лида, улица Кирова, 3. Ну что ж, задаю вопрос, после чего отвечаете правда или ложь, то, что я говорю. И на номер 9703 отправляете мне правда или ложь. Вопрос сегодня такой. Правда или ложь, что в Древнем Египте использовали подушки из камня? Пишите. 9703.
0: Дарим

Правда или ложь, что в Древнем Египте использовали подушки из камня? И это абсолютная правда. В захоронениях фараонов находили подушки из камня или слоновой кости, часто в форме полумесяца. И именно такая опора не давала голове провалиться, и что было очень важно, конечно, для поддержания дорогостоящих укладок. Ну что ж, сегодня у нас радиослушатель последней цифры номер 2904. Вы были первее. Как вам удается так быстро отвечать? Задаю себе вопросом. Ну и, конечно же, поздравляю вас. Эти аплодисменты звучат для вас. Напоминаю, что вам достают сертификат на 2 занятия по подготовке к школе для детей от 5 до 7 лет от студии «Киви» по адресу город Лида, улица Кирова, 3.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реальности 5-26. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

0: Отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
2: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Лето», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ 94.3 и голосуйте за свою «Мисс Лето». Победитель получит сертификат на сумму 200 рублей от 7 карат. 7 карат – это не просто украшение, это мир, где каждая деталь дышит красотой, а блеск становится частью вашей истории. Заходите в 7 карат, примеряйте, влюбляйтесь, выгодно покупайте. И носите с удовольствием. Подведение итогов 31 августа. Торопитесь поддержать своих участниц.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер восточный, порывы от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометра поднялись до 19 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем большой привет! Ну что, в Лиде 13.00, Лидер ФМ на связи. Ловим танцевальное настроение этого часа. Это был Дэнс. Юлия Савичева также появится в нашем музыкальном. Группа Добро напомнит, как же важно уделять время друг другу.
4: Мы прятались от лишних глаз.
3: Совсем скоро сразимся и поборемся за подарок. Ну что, отличного дня. Четверг, 27 августа.
0: Лидер ФМ.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. За 7 месяцев текущего года в Гродненской области создано 57 новых первичных профсоюзных организаций. Это в полтора раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2025-го. Из 57 новых организаций 55 созданы в организациях частной формы собственности, еще 2 в организациях государственной формы собственности. Наибольшее количество первичных профсоюзных организаций появилось в Гродно, а также Лидском и Сморгонском районах. День средневековой культуры пройдет в Лидском замке. Он будет организован в субботу, 29 августа, в рамках празднования Дня города. С 10 до 22 часов гостей культурно-познавательной программы ждут рыцарский лагерь и показательное выступление рыцарей, средневековая игротека, показ исторических платьев, барабанное шоу, представление кукольного театра «Батлейка». В Беларуси создали уникальный тренажер для детей с аутизмом и тяжелыми нарушениями развития. Занятия помогут развивать координацию, физические способности и вестибулярный аппарат, а также формировать коммуникативные навыки и умение управлять своим поведением. Закупки оборудования для региональных коррекционно-развивающих центров уже начались. Первую партию направят в учреждения Минска, Гомеля и Жлобина. В перспективе такие комплексы появятся во всех профильных центрах страны. Италия запросит из фонда милитаризации 8 миллиардов 900 миллионов евро вместо изначально предлагавшихся 15 миллиардов, пишет ТАСС. Министерство обороны подготовит список проектов. Это инициативы, которые в большинстве своем уже были запланированы в сотрудничестве с другими государствами. Планируется, что их начнут внедрять в следующем году.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный 2-6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Только по 31 августа в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
5: Для здоровья, вкуса, силы, лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в насенье покупай!
6: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
7: «Пинск-Древ». Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинск-Древ» – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинск-Древ» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
2: Улица Крупской, 80.
8: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем салют! Ну что, сегодня разыграем набор ароматизаторов для автомобиля от Билл Спецгаз. Ну, переходим к правилам. Задаю вопрос, после чего отвечаете правда или ложь то, что я говорю. И на номер отвечаете 9703. Ну что же, какой витамин синтезируется в коже под действием солнечного света? Витамин А, витамин С, витамин Д. Пишите, какой витамин?

0: микрофона Анна Вилявцева. Ну что же, подводим итоги нашего состязания. Какой витамин синтезируется в коже под действием солнечного света? Витамин А, С или же Д? И это витамин Д. Ну что же, сегодня у нас есть победитель, радиослушатель. Последняя цифра номера 0421. Я вас поздравляю. Ну и, конечно же, напоминаю, что вам достается набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз.
1: Новый хит представляет S100 Lidrim Service.
2: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
2: Смачная вечера. З котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect – твой киберклуб на максималках.
3: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
4: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
0: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
5: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

информации Белгидромета, завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +21, +22.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 14.00, время точное. Ну что ж, начинаем новый музыкальный час. Вот и прозвучит на волне 94.3. Джонни также появится с нами. Яркая новинка, невероятно. Ну а прямо по курсу новости с погодой.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Ой, плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер ФМ. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. В субботу, 29 августа, Лида отметит День города. Гостей ждет насыщенная программа, включающая выступления творческих коллективов, фудкорты, ремесленные выставки и многое другое. Старт праздника запланирован на 10 часов утра на площади на улице Советской и в Лидском замке, говорит начальник отдела культуры Лидского райисполкома Наталья Войтюкевич.
5: На площади по улице Советской состоится выставка в мегаформате брендов нашей Личины, где 14 организаций и предприятий представят свою продукцию в гигантском формате. Продукция, которая узнаваемая для всех жителей нашего города и гостей. На площадке у Дома торговли разместится интерактивная площадка Департамента охраны и МЧС. У городской библиотеки пройдет увлекательный библиотечный кластер с различными играми, забавами, аттракционами, акциями для всей семьи. С 10.00 до 22.00 в Лидском замке состоится День средневековой культуры. В 15.00 на площади по улице Советской мы приглашаем всех на торжественную церемонию открытия праздничных мероприятий, посвященных празднику города Лида 703. После этого на этой же площадке нон-стопом пройдут различные музыкальные концертные программы. В 18.00 парк культуры и отдыха приглашает всех на открытую танцевальную площадку, которая пройдет с 18.00 до 21.00. И уже в полночь с 24.00 до 4 утра мы приглашаем всех на грандиозную дискотеку под открытым небом в Лидский замок.
4: Стало известно расписание игр нового розыгрыша «Экстралиги». Всего на первом этапе команды сыграют по 52 встречи. Хоккейный клуб «Лида» первые матчи проведет дома 10 и 12 сентября против «Динамо Молодечно». Завершат регулярку подопечные Дениса Ламека 24 и 26 февраля на выезде поединками против хоккеистов гродненского «Немана». Все домашние матчи «Лиды» в будние дни будут начинаться в 19.00, в выходные – в 14.00. Федерация профсоюзов Беларуси объявила конкурс детских рисунков «Моя мама на работе». Он приурочен к году белорусской женщины. К участию приглашают детей членов отраслевых профсоюзов в возрасте от 10 до 12 лет. Условия конкурса и порядок участия размещены на сайте Федерации профсоюзов Беларуси. Саудовская Аравия уходит под воду. В провинции Мекка объявлен максимальный красный уровень опасности. В священном городе бушует мощнейший шторм. Ураганный ветер и ливень застали паломников прямо во время молитвы. Соседний город Таиф превратился в зону бедствия. Бурные потоки коричневой воды затопили улицы и превратили дороги в реки. Власти призывают жителей не покидать дома и держаться подальше от низин. Спасатели работают в экстренном режиме.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью восточный слабый, днем юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Дел Спецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Дел Спецгаз. Газ для вас.
4: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
5: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
6: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
7: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
8: Такая разная, такая самобытная, такая яркая. Уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну. Путешествуйте по Беларуси.
4: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Дневной сеанс.
1: Всем большой привет! Ну что, дневной сеанс уже в эфире. Сегодня разыграем вентиляционный клапан оконный без фрезеровки от предприятия по изготовлению окон и дверей с ПВХ «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Включаю вам фрагментик из какого-то фильма. Ваша задача — понять название фильма и на номер 9703 отправить мне его. Ну что же, слушаем отрывок.
2: Тут ведь вот какой интересный факт. Многие животные могут имитировать человеческую речь. Ну, это называется попугайничать, обезьяничать.
3: Да?
2: Ага.
3: Ты глаза-то раскрой. Ты что, хочешь сказать, что это что-то среднее между попугаем и обезьяной?
1: Пишите 9703, как же называется этот фильм?
0: Дневной сеанс.

0: Дневной сиар.
1: Ну что, пришло время подводить итоги. Давайте еще раз переслушаем отрывок.
2: Тут ведь вот какой интересный факт. Многие животные могут имитировать человеческую речь. Ну, это называется попугайничать, обезьяничать.
3: Да? Ага. Ты глаза-то раскрой. Ты что, хочешь сказать, что это что-то среднее между попугаем и обезьяной?
1: Да, это действительно фильм «Чебурашка». Ой, как я люблю этого персонажа. Однажды в моем детстве мама решила, что это мой любимый герой, и на каждый день рождения дарила мне по маленькой игрушке с самим Чебурашкой. А я вот все хотела Гену. Ну вот у меня теперь 15 Чебурашек и ни одного Гены. Но сегодня у нас есть победитель, радиослушатель последней цифры номера 5577. Я вас поздравляю. Ну что ж, сегодня вы выиграли вентиляционный клапан оконный без фрезеровки от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реал Пласт». Адресу город Лида, улица Дзержинского, 73.
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14:15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 2016. Подробности на 7карат.бай или по телефону +7 529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
3: Улица Крупской, 80.

0: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: МЧС предупреждает: сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Но я напоминаю, на Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Лето», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш Инстаграм, подписывайтесь и выбирайте свою «Мисс Лето».

0: Переходим к погоде. По информации Белгидромета, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 21, плюс 22.
1: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: Привет-привет! Ну что, вот и пройдено у нас половина дня. 15.01 на студийных. Время точное. Встречаем новый, абсолютно новый музыкальный час. Саша Санта появится с новинкой. «Манхэттен». Досрочно также прозвучит на волне 94.3.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде прошла ежегодная августовская педагогическая конференция. Участники не только обсуждали перспективы развития образования и ставили амбициозные задачи, но и торжественно встретили молодых коллег, вступающих на профессиональный путь. Также чествовали опытных мастеров своего дела. Подробности читайте и смотрите на нашем сайте lidanews.by. Народный театр игры «100 друзей» открывает двери для новых участников от 13 лет и старше. Мероприятие «Песочница» состоится 9 сентября в Малом зале Дворца культуры. Начало в 18 часов. Вход бесплатный по предварительной регистрации. В национальном аэропорту Минск планируют внедрить искусственный интеллект в системы безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта по итогам встречи его руководителя с гендиректором компании NACTEC Company Limited по делам Азии и СНГ. Стороны обсудили перспективы применения технологий искусственного интеллекта в работе досмотрового оборудования и внедрения передовых разработок китайской компании в области обеспечения авиационной безопасности. Также рассмотрены текущие вопросы партнерства. Более 22 тысяч человек приняли участие в традиционном фестивале «Томатина», который ежегодно проводится в Испании. На сей раз в сражениях на улицах города Буньоль было использовано 150 тонн помидоров. Количество примененных в Буньоле в качестве оружия томатов выросло на 30 тонн.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ночью восточный слабый, днем юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
4: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
5: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
6: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
7: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
8: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
6: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
5: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
6: Перейдите по этой ссылке.
5: Скачайте файл.
6: Мне нужны ваши персональные данные.
3: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
9: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
10: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
11: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: В студии «Киви» абсолютно новое направление – подготовка к школе. Это уникальная возможность научить ребенка слушать взрослого, работать в группе, общаться со сверстниками, управлять эмоциями, выполнять простые задания и доводить дело до конца. Убедить ребенка в том, что школа – это удивительное приключение, и заставить с легкостью просыпаться на занятия по утрам – легко. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80 или в директ инстаграм Kiwi English Studio.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Лето», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ 94.3 и голосуйте за свою «Мисс Лето». Победитель получит сертификат на сумму 200 рублей от 7 карат. 7 карат – это не просто украшение, это мир, где каждая деталь дышит красотой, а блеск становится частью вашей истории. Заходите в 7 карат, примеряйте, влюбляйтесь, выгодно покупайте. И носите с удовольствием. Подведение итогов 31 августа. Торопитесь поддержать своих участниц.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

На Лидер ФМ время хороших новостей от синоптиков. За окном у нас уже 19 градусов, солнышко выглянуло и немножко пригревает. Но я желаю вам отличного дня, совсем скоро прогноз погоды на завтрашний день.

Плюс 10, плюс 12, днем плюс 21, плюс 22. На протяжении дня с вами была Анна Белявцева. Ну что же, пришло время прощаться. Желаю вам отличного вечера. Ну и, конечно же, не забывайте, что остаются считанные летние деньки. Наслаждайтесь по полной. До завтра.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. 2 крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Комплексное мероприятие «Внимание, дети!» продолжается на дорогах Личины. Оно стартовало 25 августа и продлится по 5 сентября, рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Именно в этот период водителей автомобилей в светлое время суток необходимо двигаться по улицам с включенным ближним светом фар. Данная акция проводится каждый раз перед началом учебного года. Она помогает избежать ДТП с участием детей. Если водитель в указанный период не включит ближний свет фар, ему грозит впервые предупреждение с освобождением его от административной ответственности. В случае повторного нарушения штраф до 3 базовых величин.
2: 8-летний Руслан Моисейчук из Пинска нуждается в помощи. У мальчика смертельный диагноз – прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшина. Лечение стоит огромных денег – 2 миллиона 900 тысяч долларов необходимо собрать семье Моисейчук на препарат «Элевидис». На сегодня собрано лишь 5% от суммы. Каждый день без лечения болезнь отнимает силы мальчика. Самый простой способ помочь Руслану – пополнить баланс номера МТС – плюс 375-29-314-41-35. Реквизиты также можно найти на интернет-ресурсах Лидомедиакомпании. Школьная пора с каждым днем все ближе, а значит, у детей и их родителей сейчас самое горячее время подготовки к учебному году. Торговля по всей стране работает на максимум, чтобы обеспечить сотни тысяч юных белорусов необходимым. При этом все должно быть не только по вкусу ученикам, но и по карману родителям. Цена на высококачественные пеллеты в Польше в грядущем отопительном сезоне может вырасти на несколько процентов по сравнению с прошлым годом. Это следует из прогноза Польской торгово-промышленной палаты продавцов угля. Пеллеты в Польше сейчас входят в число самых дорогих видов топлива. Годовой спрос на него составляет приблизительно 2 миллиона тонн. Этим топливом пользуются более 450 тысяч хозяйств. Также дорожает уголь.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ночью восточный слабый, днем юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
3: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
5: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
6: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
5: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями? Нырять с обрывов и мостов?
6: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
5: Узнай больше о безопасности на 112.by.
6: Проведи время с пользой!
2: Уважаемые граждане, незаконное хранение, оборот, эксплуатация или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов либо авиамоделей влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, если такие действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, то наступает уголовная ответственность. Это Даша. Ей нужно стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это Маша. Ей надо поставить ребенка на очередь в детский сад. А Саша пришел за разрешением на строительство собственной автомойки. Павел – за документами на реконструкцию дома. Наташа подает заявление о назначении семейного капитала. Вопросы у всех разные, но все решается в одном месте. Служба «Одно окно» – это получение государственных услуг с минимальной тратой времени и сил.
7: Достоверно. Оперативно.
2: Качественно. С любовью.
7: С Лидской газетой.
2: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино. 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Коронила. Начинаем!
0: Все кино.
1: В сети стал доступен дебютный тизер-трейлер биографической драмы «Мазерати». Главные роли в ней сыграли оскароносцы Аль Пачино и Энтони Хопкинс. Проект расскажет о трех братьях Мазерати, основателях знаменитого итальянского автомобильного бренда и их попытках выиграть гонку 500 миль Индианаполиса в 1930-х и 40-х годах. В актерском ансамбле также заявлены Микеле Мароне, Джессика Альба, Энди Гарсия и другие. Режиссером выступил Бобби Мореско, снявший «Столкновение», «Ламборгини. Человек-легенда». Релиз «Мазерати» намечен на 4 ноября.
0: Все кино.
1: Кинокомикс Sony и Marvel «Человек-паук. Новый день» взобрался на вторую строчку самых кассовых фильмов в истории североамериканского проката. Всего на счету картины более 858 миллионов долларов. Этой суммы хватило для того, чтобы обойти «Мстители. Финал». Единоличным лидером остается седьмой эпизод «Звездных войн. Пробуждение силы» – 936 миллионов 600 тысяч долларов.
0: Все кино.
1: Стал доступен очередной трейлер блокбастера «Девятая планета». Картина выйдет в прокат 24 сентября. Главную роль исполнил Юра Борисов. Он сыграл автомеханика, которого преследуют воспоминания о загадочной «Девятой планете», базе землян, на которой происходили сражения с чудовищами. Однажды из галлюцинаций в реальную жизнь попадает его возлюбленная, роль которой сыграла Ирина Старшенбаум. За ответами герой отправляется на ту самую планету. Режиссерский пост фильма занял Николай Рыбников. Съемочный процесс проходил в Марокко и Йемене. Бюджет составил 300 миллионов российских рублей.
0: Новости и премьеры. Сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб с амарантовой мукой. Ароматный хлеб из муки пшеничной, муки ржаной и муки амарантовой. Сделано в Беларуси.
3: В магазинах на сенне саженцы голубики и рассада клубники высокоурожайных сортов.
4: На сенне, скорее иди и клубнику-голубику в саду посади.
5: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
6: Приглашаем «Вита Свет». Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики «Вита Свет». Лида, проспект Победы, 29.
7: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
8: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 7. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 21, плюс 22.
3: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши-ми в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. Лидский район с рабочим визитом посетил председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Заяц. В начале дня в райисполкоме он провел выездной личный прием граждан, а затем встретился с трудовым коллективом Литсельмаша в рамках единого дня информирования. Темой разговора стала экологическая культура и ответственность каждого человека за сохранение окружающей среды. Подробности на нашем сайте lida.news.by. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 28 августа. С 9 до 16 часов в городе Березовке по улице Заводской, переулку Второму Заводскому, переулку Садовому. С 9.00 до 16.00 в населенном пункте Доржи в связи с ремонтом линии электропередачи. Витебские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза из Нидерландов на территорию ЕАЭС двух крупных партий моторных и трансмиссионных масел. Товары перемещал в двух грузовиках казахский перевозчик через пункт пропуска Григоровщина. В документах были заявлены недостоверные сведения для умышленного занижения подлежащих уплате таможенных платежей. Однако реальная общая стоимость партий составила свыше 550 тысяч рублей. Размер недоплаченных платежей около 76 тысяч. Начат административный процесс. Материнская компания Facebook и Instagram Meta согласилась выплатить американским штатам до 16 миллиардов 700 миллионов долларов в рамках соглашения по делу о вреде несовершеннолетним. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Meta также должна ввести дополнительные меры безопасности для детей и подростков.
3: Лидер FM. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ночью восточный слабый, днем юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 градуса тепла.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Как совместить отличные оценки в школе и счастливые глаза ребенка? В студии Kiwi знают формулу. Занятия английским для детей от 6 лет, игровая методика, две смены на выбор, а также занятия по выходным. В Kiwi подстроиться под любой график. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80 или в директ Instagram Kiwi English Studio.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкаль» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Компания «Пинскдрев» снимет в аренду помещение от 500 до 1200 метров для розничной торговли.
4: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
5: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
6: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
7: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
8: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Отличный всем дороги. Британец приехал на музыкальный фестиваль и забыл, где оставил машину. Ну, обычная ситуация, скажете вы. Но 19-летний Конор Спир проехал около 200 километров, чтобы попасть на музыкальный фестиваль. Но возле стадиона все парковочные места были заняты, поэтому ему пришлось оставить автомобиль в нескольких кварталах от места проведения мероприятия, куда он в итоге добрался на такси. Уже на следующий день, когда настало время ехать обратно, парень вспомнил только то, что на улице, где остался автомобиль, по левую сторону возле больших кустов была парковка, а справа стоял ряд домов. Однако это не помогло найти машину. Через некоторое время парень снова поехал в город со своей мамой. В течение 8 часов они искали автомобиль по всем ближайшим от стадиона улицам, а также на штрафстоянках, но так и ничего не нашли. По итогу забывчивый юноша предложил вознаграждение в 100 фунтов стерлингов тому, кто поможет найти его потерянный автомобиль. По словам матери, которая купила сыну хэтчбек 2 года назад, парень очень сильно расстроен, ведь он хорошо заботился о

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону +375 29 716 44 44.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect – твой киберклуб на максималках.
3: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
4: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.

0: Минск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Минск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Минск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 7. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 21, плюс 22.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Вечер-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 29 августа, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Антон Муханюк. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. В Лиде прошла ежегодная августовская педагогическая конференция. Участники не только обсуждали перспективы развития образования и ставили амбициозные задачи, но и торжественно встретили молодых коллег, вступающих на профессиональный путь. Также чествовали опытных мастеров своего дела. Подробности читайте и смотрите на нашем сайте lidanews.by. Личанка хотела заработать в интернете, однако стала жертвой мошенников и лишилась крупной денежной суммы. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
2: В начале июня 41-летняя жительница Лиды решила освоить торговлю криптовалютой. Она начала самостоятельно изучать тему и искать экспертов в тематических сообществах. В одном из таких телеграм-чатов женщина оставила сообщение с просьбой о помощи. На ее призыв откликнулся куратор. В течение полутора месяцев он активно консультировал ее и подсказывал, какие операции совершать на торговой платформе. Однако при попытке вывести заработанные деньги начались проблемы. Сначала женщину попросили перевести средства на сторонний электронный кошелек, после чего ее аккаунт заблокировали. Для разблокировки администрация потребовала внести реальные деньги. Личанка выполнила и это условие, но счет не разблокировали, а под различными предлогами стали требовать новые платежи. Осознав, что столкнулась с обманом и потеряла в общей сложности более 25 тысяч рублей, потерпевшая обратилась в Лидский РОВД. Сейчас оперативники отделения по противодействию киберпреступности устанавливают личность подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в крупном размере. Виновным грозит до 7 лет лишения свободы. Уважаемые граждане, никогда не доверяйте кураторам из мессенджеров и не переводите деньги для разблокировки аккаунтов, так как легальные платформы никогда не требуют платы за вывод средств. Инвестируйте только через официально зарегистрированные биржи и тщательно проверяйте любые предложения о быстром заработке в интернете. На этом у меня все. А еще больше информации найдете на наших страничках с подзаменом в Телеграм и Инстаграм.
1: Народный театр игры «100 друзей» открывает двери для новых участников от 13 лет и старше. Мероприятие «Песочница» состоится 9 сентября в Малом зале Дворца культуры. Начало в 18 часов. Вход бесплатный по предварительной регистрации.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью восточный слабый, днем юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Внимание, внимание! Всем радиослушателям! Слушателям, купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
4: Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
1: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
2: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
0: Работаем даже по субботам.
1: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
0: Белспецгаз. Газ для вас.

0: Ангосте – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Тратите! Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
0: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Тебе понравится. 6+.
1: Отличного вечера. Поговорим о рекордах. Котенок стал рекордсменом благодаря 29 пальцам на лапах. Обычно у кошек имеется 18 пальцев, но у котенка породы мейн-кун куда больше. Вместо положенных 18 пальцев у него целых 29, 8 на одной передней лапе и 7 на остальных. Это явление кот унаследовал от своего отца. Предыдущий рекордсмен среди кошек имел 28 пальцев, так что этот котенок стал новым чемпионом и попал в книгу рекордов Гиннесса. Самое удивительное, что его особенность была замечена совершенно случайно, когда кот был еще совсем крошкой. Он тяжело заболел пневмонией, и ветеринары во время лечения обратили внимание на лишние пальцы. К счастью, малыш выздоровел, и теперь его уникальные лапы приносят ему мировую славу. Представьте себе, с таким количеством когтей котенок может хватать игрушки, открывать дверцы и, возможно, даже печатать быстрее своего хозяина. Но главное, он просто остался здоровым и счастливым котом, который случайно стал рекордсменом. И теперь его имя известно всем любителям кошек по всему миру.

0: Лідер FM. Реклама.
1: Смачная вечера. З котелочка на вогнище. На свежем поветре ночовочка. Ну и нульовочка. Лидская нульовочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
2: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
3: Улица Крупской, 80.
4: Авто выбирай на бутик Автобай.
5: Авто продавай на бутик Автобай.
4: Авто меняй на бутик Автобай.
5: Авто покупай на бутик Автобай.
6: Более 4000 хороших авто в наличии.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
7: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
8: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
9: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
10: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Лето», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ 94.3 и голосуйте за свою «Мисс Лето». Победитель получит сертификат на сумму 200 рублей от 7 карат. 7 карат – это не просто украшение, это мир, где каждая деталь дышит красотой, а блеск становится частью вашей истории. Заходите в 7 карат, примеряйте, влюбляйтесь, выгодно покупать. И носите с удовольствием. Подведение итогов 31 августа. Торопитесь поддержать своих участниц.
0: Реклама на Лидер FM. LiderFM.by.
11: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному. Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 7. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +21, +22.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидском райисполкоме прошел кадровый день, в ходе которого было рассмотрено 5 кандидатур на ключевые руководящие должности в различных отраслях. Согласовано продление контракта с Александром Матиюком, директором Лидских тепловых сетей. Также рассмотрен вопрос о заключении нового контракта. Александр Гребень продолжит руководить локомотивным депо Лида. Сферы железнодорожного транспорта коснулись и другие кадровые перестановки. Важные решения были приняты и в финансово-экономическом секторе предприятий региона. Изучены кандидатуры на посты главных бухгалтеров. Комплексное мероприятие «Внимание, дети!» продолжается на дорогах Лидчины. Оно стартовало 25 августа и продлится по 5 сентября, рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
4: Именно в этот период водителей автомобилей в светлое время суток необходимо двигаться по улицам с включенным ближним светом фар. Данная акция проводится каждый раз перед началом учебного года. Она помогает избежать ДТП с участием детей. Если водитель в указанный период не включит ближний свет фары, ему грозит впервые предупреждение с освобождением его от административной ответственности. В случае повторного нарушения штраф до 3 базовых величин.
3: День средневековой культуры пройдет в Лидском замке. Он будет организован в субботу 29 августа в рамках празднования Дня города. С 10 до 22 часов гостей культурно-познавательной программы ждут рыцарский лагерь и показательное выступление рыцарей, средневековая игротека, показ исторических платьев, барабанное шоу, представление кукольного театра «Батлейка». 8-летний Руслан Моисейчук из Пинска нуждается в помощи. У мальчика смертельный диагноз – прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшина. Лечение стоит огромных денег – 2 миллиона 900 тысяч долларов. Необходимо собрать семье Моисейчук на препарат Элевидис. На сегодня собрано лишь 5% от суммы. Каждый день без лечения болезнь отнимает силы мальчика. Самый простой способ помочь Руслану – пополнить баланс номера МТС – плюс 375-29-314-41-35. Реквизиты также можно найти на интернет-ресурсах Лида Медиакомпании.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ночью восточный слабый, днем юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Компания «Пинскдрев» снимет в аренду помещение от 500 до 1200 метров для розничной торговли.
3: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
4: Внимание, найден пострадавший в кровати.
3: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
5: Не прожигай свою жизнь.
6: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
7: Покупка сезонных товаров через сомнительные интернет-страницы, и вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупной суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок, заходите только на официальные сайты магазинов.
8: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
9: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: последний раз. Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: 2026 год – год белорусской женщины. Это время говорить не только о выдающихся личностях, но и о великой силе единства. Такой силой на протяжении вот уже более 3 десятилетий является Белорусский союз женщин – крупнейшая общественная организация, в рядах которой сегодня более 185 тысяч единомышленниц со всех уголков нашей страны. В этом году Совет Республики запустил цифровую платформу «Лицом к истории. Женский путь Беларуси». Историко-просветительский проект реализуется совместно с Институтом истории Национальной академии наук Беларуси и приурочен году белорусской женщины. Платформа создана для консолидации исторического наследия всех регионов страны. Как пояснила председатель постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Наталья Павлюченко, платформа имеет несколько разделов: средневековье, новое время, новейшее. В настоящее время женщины Великой Отечественной войны. На старте проект содержит сведения о десятках героинь. Платформа развернута на сайте Совета Республики. Сегодня это информация о различных белорусках. От Ефросинии Полоцкой и княгини Анастасии Слуцкой до ветеранов Великой Отечественной войны, которые проявили себя героическим подвигом, и наших выдающихся современниц. По словам Натальи Павлюченко, проект будет непрерывно наполняться благодаря совместной работе с историками и исследователями. Полномасштабный ресурс станет вкладом, отражающий роль белорусской женщины в процессе развития белорусского общества.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: Лидер ФМ. С нами вечер будет приятный.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности. 7 карат, или по телефону +7 529 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Мама. Это самая сложная работа в мире. Это наше первое слово. Это любовь и забота. Быть мамой – самое большое счастье.
5: Достоверно.
6: Оперативно.
7: Качественно. С любовью.
8: С Лидской газетой.
9: Поспеши подписаться на любимое издание.
10: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
11: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 7. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 21, плюс 22.
1: Ты слушаешь

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Лидский район с рабочим визитом посетил председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Заяц. В начале дня в райисполкоме он провел выездной личный прием граждан, а затем встретился с трудовым коллективом Литсельмаша в рамках единого дня информирования. Темой разговора стала экологическая культура и ответственность каждого человека за сохранение окружающей среды. Подробности на нашем сайте lida.news.by. В субботу, 29 августа, Лида отметит День города. Гостей ждет насыщенная программа, включающая выступления творческих коллективов, фудкорты, ремесленные выставки и многое другое. Старт праздника запланирован на 10 часов утра на площади на улице Советской и в Лидском замке, говорит начальник отдела культуры Лидского райисполкома Наталья Войтюкевич.
3: На площади по улице Советской состоится выставка в мегаформате брендов нашей Личины, где 14 организаций и предприятий представят свою продукцию в гигантском формате. Продукция, которая узнаваемая для всех жителей нашего города и гостей. На площадке у Дома торговли разместится интерактивная площадка Департамента охраны и МЧС. У городской библиотеки пройдет увлекательный библиотечный кластер с различными играми, забавами, аттракционами, акциями для всей семьи. С 10:00 до 22:00 в Лидском замке состоится День средневековой культуры. В 15:00 на площади по улице Советской мы приглашаем всех на торжественную церемонию открытия праздничных мероприятий, посвященных празднику города Лида 703. После этого на этой же площадке нон-стопом пройдут различные музыкальные концертные программы. В 18:00 парк культуры и отдыха приглашает всех на открытую танцевальную площадку, которая пройдет с 18:00 до 21:00. И уже в полночь с 24:00 до 4 утра мы приглашаем всех на грандиозную дискотеку под открытым небом в Лидский замок.
2: Стало известно расписание игр нового розыгрыша «Экстралиги». Всего на первом этапе команды сыграют по 52 встречи. Хоккейный клуб «Лида» первые матчи проведет дома 10 и 12 сентября против «Динамо Молодечно». Завершат регулярку подопечные Дениса Ламека 24 и 26 февраля на выезде поединками против хоккеистов гродненского «Немана». Все домашние матчи «Лиды» в будние дни будут начинаться в 19:00, в выходные – в 14:00.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ночью восточный слабый, днем юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 градуса тепла.

Было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Золотой хит на Лидер FM. FM. Тебе понравится.
1: Yeah. See if you can relate to this one.

Ты расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя.

свете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в

0: Лидер FM. 3 часа ночи. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Омотамино, сэм. Респект, я. Right about, say you feel all this, I want ya. Mr. DJ, you know. Respect to the max, you know.